0: Actually, what my work is to bring hearts together, is to connect people. And the connection in these dimensions, in the musical dimension, cannot be formal.
1: Llevo y sal sal y te des pato mi caes bronca vas y esta cosa no me enchada. Si caes me parís que no eres.
2: Действительно, очень хочется после концерта подойти именно к маэстро, выразить ему в более в краткой или в большой форме те или иные чувства, потому что он каждый раз дирижирует очень личностно, вот как будто вот тет-а-тет. И каждый присутствующий в оркестре, кого ни спроси, каждый скажет, что такое ощущение было, что вот весь концерт он со мной взаимодействовал, он дирижировал для меня буквально, и это все чувствуют, и есть вот эта вовлеченность индивидуальная.